Сегодня в передаче. Президент Ильхам Али принял члена Комитета Сената США. Продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Аналитический материал на тему «Политика Азербайджана в сфере возобновляемых источников энергии. Стратегический путь к зеленому будущему». А теперь подробнее. Президент Ильхам Али принял члена Комитета Сената США по иностранным делам, председателя подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности сенатора Стива Дейнса. Глава государства подчеркнул, что после избрания Дональда Трампа президентом США во второй раз двусторонние отношения, основанные на сотрудничестве и взаимном доверии, успешно развиваются –

0: Он сказал, что связи вышли на уровень стратегического партнерства, и это очень важно для наших стран и в то же время для всего региона. Сенатор Стив Дейнс, в свою очередь, заявил, что отношения между нашими странами в последнее время успешно развиваются, подчеркнул, что визит президента Азербайджана в Вашингтон в августе прошлого года стал знаменательным событием. В ходе беседы была подчеркнута важность коридора ТРИП с точки зрения региональной транспортной связности. Состоялся обмен мнениями об укреплении диалога между Азербайджаном и Сенатом США в перспективах партнерства. 6 июля чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел. В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с атакой беспилотника на автозаправочную станцию «Сукар» в Миколаевской области Украины вечером 5 июля, и российской стороне была передана соответствующая нота. На встрече отмечалось, что данный удар с применением беспилотника не является первым подобным инцидентом, несмотря на неоднократное предупреждение, продолжение подобных инцидентов свидетельствует о целенаправленном характере атак. На встрече также было обращено внимание на несколько авиаударов, повредивших здания нашего посольства в Киеве и почетного консульства в Харькове, подчеркнута важность строгого соблюдения обязательств по защите зданий дипломатических и консульских представительств в соответствии с Венскими конвенциями. Между Азербайджаном и США обсуждено развитие среднего коридора. В ходе встречи было подтверждено, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и США продолжает успешно развиваться благодаря политической воле президентов двух стран и строится на основе взаимного доверия. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, энергетики, искусственного интеллекта, цифровой экономики, критически важных полезных ископаемых и промышленности. Особое внимание было уделено роли среднего коридора в укреплении международной торговли, региональной взаимосвязанности и экономической интеграции.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Политика Азербайджана в сфере возобновляемых источников энергии – стратегический путь к зеленому будущему. На протяжении многих лет Азербайджан, обладая значительными запасами нефти и газа, играл ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности. Однако в последние годы одним из главных приоритетов энергетической стратегии страны стало развитие возобновляемых источников энергии. Эта политика имеет особое значение как для диверсификации экономики, так и для выполнения международных обязательств по борьбе с глобальными климатическими изменениями. Переход к зеленой энергии является одним из ключевых направлений, установленной президентом Ильхамом Алиевым долгосрочной стратегии развития Азербайджана. В рамках этой стратегии страна стремится к переходу на более устойчивую и экологически безопасную модель производства энергии, активно используя возобновляемые источники, такие как и солнечная, ветряная, водная, биоэнергетика. В частности, освобожденные от оккупации территории Карабаха и Восточного Зангезура объявлены зеленой энергетической зоной. В этих районах активно реализуются масштабные проекты по строительству солнечных и ветряных электростанций, малых гидроэлектростанций и созданию современной энергетической инфраструктуры. Цель реализуемых проектов – обеспечить полное энергоснабжение региона за счет чистой энергии и в будущем использовать эту модель и на других территориях страны. Азербайджан активно развивает сотрудничество с международными энергетическими компаниями. В последние годы с ведущими иностранными инвесторами были заключены крупные контракты о строительстве солнечных и ветряных электростанций. Проделанная работа направлена на увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии в стране, снижение потребления природного газа и создание дополнительных возможностей для экспорта сэкономленного газа. Политика в области возобновляемых источников энергии также способствует повышению роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. В настоящее время между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией осуществляется проект по прокладке электрического кабеля по дну Черного моря. Данная инициатива нацелена на экспорт экологически чистой электроэнергии, что укрепит позиции страны не только как экспортера углеводородов, но и

как будущего поставщика зеленой энергии. В то же время в рамках стратегии зеленого развития Азербайджана важной задачей является повышение энергоэффективности, снижение выбросов углекислого газа и внедрение инновационных технологий. В этом направлении были приняты государственные программы и законодательные инициативы, которые стимулируют интерес инвесторов к сектору возобновляемых источников энергии в стране. Таким образом, политика Азербайджана в области возобновляемых источников энергии направлена не только на защиту окружающей среды, она имеет стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности страны, диверсификации экономического развития, расширения международного сотрудничества и укрепления лидерских позиций в регионе. Азербайджан, известный как нефтегазовая держава, сегодня делает последовательные и целенаправленные шаги для того, чтобы стать государством, которое будет использовать только зеленые источники энергии.

Азербайджан входит в число стран, приглашенных на саммит G20, который пройдет 14-15 декабря 2026 года в Майами. В список приглашенных стран на саммит также вошли Казахстан, Узбекистан, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Катар, Сингапур, Испания и Объединенные Арабские Эмираты. Напомним, что в 2025 году саммит G20 прошел в Йоханнесбурге, Южноафриканская республика. Депутаты Азербайджана.

0: Азербайджана встретились с мэром Гаги Яном Ван Заненом. Об этом говорится в публикации посла Азербайджана в Королевстве Нидерландов Мамеда Ахмедзаде в социальной сети X. «Всегда приятно встречаться с мэром Гаги Яном Ван Заненом. Я благодарен ему за теплый прием, оказанный парламентской делегацией Азербайджана во время приема, организованного в мэрии Гаги по случаю ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ», – написал дипломат. Напомним, что депутаты Азербайджана Агая Мамедов, Азай Гулиев, Севинч Фаталиева и Турал Генджалиев принимают участие в ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Вице-президент фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения «Айдея» Лейла Алиева приняла участие в открытии первой персональной выставки художника Яхьи Джалилова из габалинского поселка Вандам в парке Габалинского археологического центра, расположенного в селе Чухур-Габала Габалинского района. На экспозиции было продемонстрировано 38 произведений художника. Затем в парке, расположенном близ Габалинского археологического центра, по инициативе общественного объединения, прошла акция по посадке деревьев. В ней приняли участие в общей сложности 32 ребенка из Габалы и Баку. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. На данном этапе в город Ходжавент переселились 163 человека, в общей сложности 41 семья. Переселившиеся в город Ходжавент – это семьи, ранее временно проживавшие в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Великое возвращение в возобновляемый Джабраильский район. Осуществляемая на освобожденных от оккупации территориях программа «Великое возвращение» представляет собой один из ключевых стратегических проектов, реализуемых азербайджанским государством. В результате проводимых под руководством президента Ильхама Алиева масштабных реставрационных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре восстанавливаются населенные пункты, долгие годы находившиеся под оккупацией, строятся современные города и села, обеспечивается безопасное и достойное возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края. Этот процесс не только способствует возвращению людей в свои дома, но и служит основой для экономического, социального и демографического возрождения региона. В рамках программы «Великое возвращение» Джабраильский район также становится местом, где жизнь постепенно возвращается в свое привычное русло. Населенные пункты, полностью разрушенные в ходе войны, сегодня восстанавливаются в соответствии с современными принципами градостроительства. В районе строятся новые жилые дома, школы, детские сады, медицинские пункты, административные здания и объекты социального обслуживания. Кроме того, прокладываются электрические, газовые, водопроводные, коммуникационные сети, а также интернет-инфраструктура. Принимаемые меры способствуют комфортному и безопасному проживанию жителей, которые вернулись на свои родные земли. В рамках очередного этапа переселения в село Шукюрбяли Джабраильского района было отправлено 46 семей или 223 человека. Вернувшиеся семьи на протяжении многих лет были вынуждены временно проживать в различных районах республики. Всего в селе Шукюрбяли 379 семей, состоящих из 1649 человек. Благодаря проводимым государством комплексным строительным работам Джабраиль становится одним из отвечающих современным стандартам жизни районов, которые строятся на принципах устойчивого развития. Каждый этап переселения свидетельствует о восстановлении жизни на освобожденных землях и об их полном возрождении. Сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре происходит уникальный процесс восстановления после конфликта. Здесь с нуля создаются города и села, строится современная инфраструктура, реализуются концепции умных населенных пунктов и принципы устойчивого развития. Программа «Великое возвращение» представляет собой не только гуманитарный проект, но и важный элемент долгосрочной стратегии развития Азербайджана и подтверждением того, что государство последовательно выполняет свои обязательства и восстанавливает историческую справедливость.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynəlxalq Radio.
1: В Баку прибыли украинские дети в рамках программы реабилитации. Группы из 30 украинских детей проведут следующие 2 недели в Азербайджане. На сегодняшний день участниками этой программы уже стали 662 украинских ребенка. Участники международной конференции «Культурно-этническое многообразие. Уроки истории. Современные вызовы», прошедшие в Шуше, посетили различные районы Карабаха, где ознакомились с последствиями оккупации и процессом восстановления. В конференции приняли участие представители гражданского общества из Азербайджана, США, Франции, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Турции и Грузии. Гости побывали в мемориальном комплексе Ходжалинского геноцида, затем посетили Лачын, где ознакомились с последствиями оккупации, а также с ходом восстановительных и строительных работ. 6 июля делегация посетила Парк Победы в Ханкенде. В рамках конференции также состоялась панельная дискуссия «Современные формы колониализма. Действия, несущие народам трагедию, рабство и страдания». Ее участники рассказали об истории своих народов, национальной идентичности, существующих проблемах и ожиданиях на будущее. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

Тыл мугами айпесен ышана воркатар огнер, ичписи кен Сеид Шушенскин, Маджид Бехбудова, Машади Джамил Амирова, Зульфю Адыгюзалова, Ислам Абдуллаева, Ев Хан Шушенскин, ичписна Ев Хан Энденер, ичписи кен Сара Гадимован, Ев Ариф Бабаева, Ев Тара Харнер, ичписи кен Гурбан Пиримов, Ев Машади Зейнала. Адрбичанакал мугами Геразанс гитакан хем кадрвели ксан ерордарум, мес композитор Узейр Хаджибейли Когмец. Айс Жамлакатвасун мугам линелов адрбичанси композитор Нариев Банастегс Наривоке Шаншман Ахпюр, Аздели Аржи Кавор Арвести Гурсари Сесман Вра. Мугами ЮНЕСКО Вурошман Памашхарай Машакуйти Вошню Така Машакуйтайн Жарангутян Цанком Энгаркуму Мугами Гнатаканне Горпес Вочмяй Межоверти, Але Вош Марткутян Езаки Машакуйтайн Харустян Амбажанели Мас. Айсор Мер Мугам Лета Кркрутян Бентонум Евсирвум Амбоч Ашхаром Адрбичанакан Жоверт Дарья Шарнака Апрель Айс Арвестов, Евайсор Шаткаревор, Евораз Гевацик Арвеста, Мугамо, Ворадр Беченси Жовуртяз Гайна Жекне, Поханцви Серенде Серунд. Депи Гарабах Танов Чанапара. Мичез Гайн Радио Цунхинг.

Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании. Состоится очередное заседание совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Туркменистаном. Азербайджан и Зимбабве намерены расширять политический диалог и межпарламентское сотрудничество. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского королевства Аймана ас-Сафади. Гость передал главе нашего государства приветствие короля Иордании Абдаллы II Ибн аль-Хусейна и его приглашение посетить Иорданию. Он отметил, что король Иордании придает очень большое значение личным отношениям с президентом Азербайджана. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствие, попросил передать и его приветствие королю Иордании. В ходе беседы было подчеркнуто, что взаимные визиты и контакты на различных уровнях играют важную роль с точки зрения развития отношений между нашими странами. Было отмечено, что двусторонние связи основаны на принципах дружбы и братства. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Национальной ассамблеи Зимбабве Джейкобом Мудендой. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития политического диалога между Азербайджаном и Зимбабве, расширению межпарламентского сотрудничества, возможностям сотрудничества в сфере образования, туризма, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, применения модели Асан-Хидмет в сфере оказания государственных услуг и других областях, представляющих взаимный интерес. Стороны подчеркнули важность инициатив, продвигаемых Азербайджаном в период его председательства в движении неприсоединения, а также результатов, достигнутых в рамках КОП-29 с точки зрения продвижения интересов развивающихся стран. Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном. Об этом заявили в управлении.

0: линии пресс-службы МИД. Отмечается, что в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития существующих двусторонних отношений между Азербайджаном и Сингапуром, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Министры отметили важность шагов, предпринимаемых в направлении интенсификации политического диалога, взаимных визитов, расширения сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, цифровая трансформация, инновации, транспорт и логистика, образование и развитие человеческого капитала, а также развитие двусторонней договорно-правовой базы. В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Отменен визовый режим между Азербайджаном и Иорданией. Информация об этом опубликована в аккаунте Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X. Согласно информации министром иностранных дел Азербайджана Чейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского королевства Айманом Сафади были подписаны два документа. Одним из подписанных документов является соглашение между правительством Азербайджана и правительством Иорданского Хашимитского королевства о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов, а вторым – меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Иорданского Хашимитского королевства о сотрудничестве в сфере энергетики. В рамках нашей рабочей поездки в Туркменистан для участия в 9-м заседании совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Туркменистаном мы встретились с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Куванчем Агаджановым. Об этом министр экономики Михаил Джаббаров написал в X. Мы подчеркнули, что богатый энергетический потенциал наших стран создает благоприятные условия для развития экономического партнерства. Обсудили транспортировку энергии на международные рынки, совершенствование правовой и договорной базы в этой сфере, а также возможности участия в совместных проектах. Восстановление Карабаха – это успех не только Азербайджана, но и всего тюркского мира. Каждый примененный здесь инженерный опыт формирует важную базу для аналогичных проектов, которые будут реализованы в тюркских государствах в будущем. Об этом заявил член платформы НПО стран-членов Организации тюркских государств, генеральный секретарь Союза инженеров и архитекторов тюркского мира Ильяс Демирчи. Он также отметил большое значение разработки общих стандартов градостроительства стран тюркского мира, создание совместных инженерных проектных групп, увеличение объема академических исследований, применение программ обмена молодыми инженерами и архитекторами, а также формирование общих технических баз данных. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Переселяющиеся в села Кичик Галадериси Шушинского района, Гюзей Хырман и Гюней Хырман Ходжавенского района – это семьи, временно расселенные в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в село Гюзей Хырман переселяется 21 семья, 87 человек. В село Гюней Хырман 18 семей, 72 человека. А в Кичи Галадарисе 15 семей, 51 человек.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Новый стратегический этап партнерства между Азербайджаном и США – углубление политического диалога. В последнее время отношения между Азербайджаном и США развиваются стремительными темпами, переходя на новый уровень. Это касается политического диалога, вопросов безопасности, регионального сотрудничества и экономического партнерства. Укрепление взаимного доверия, увеличение числа контактов на высоком уровне и регулярное обсуждение стратегических вопросов свидетельствует о том, что сотрудничество между двумя странами находится на подъеме. В этой связи визит в Азербайджан члена Комитета Сената США по иностранным делам, председателя подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности сенатора Стива Дейнса и его встреча с президентом Ильхамом Алиевым можно рассматривать как важное политическое событие, отражающее текущую динамику развития двусторонних отношений. В ходе встречи обсуждалось текущее состояние и перспективы дальнейшего развития азербайджано-американских отношений. Президент Ильхам Алиев отметил, что в период второго президентства Дональда Трампа сотрудничество между двумя странами успешно развивается на основе взаимного доверия, а отношения между странами достигли уровня стратегического партнерства. Такой подход важен для укрепления не только двусторонних отношений, но и атмосферы стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе. Визит вице-президента США Джея Ди Венса в Азербайджан и подписание в его рамках хартии о стратегическом

0: партнерстве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки являются знаменательным событием, способствующим укреплению институциональных основ отношений между двумя странами. Хартия создала новые возможности для долгосрочного партнерства в сферах политического диалога, безопасности, энергетики, экономики и регионального сотрудничества. На встрече одним из главных вопросов обсуждения стал азербайджано-армянский мирный процесс. Президент Ильхам Алиев особо отметил вклад президента США в продвижение мирного урегулирования в регионе, что в свою очередь оценивается как важное политическое послание, подтверждающее заинтересованность Вашингтона в обеспечении прочной стабильности на Южном Кавказе. Сенатор Стив Дейн, в свою очередь, отметил позитивную динамику, наблюдавшуюся в последние годы в отношениях между Азербайджаном и США. Он подчеркнул, что визит президента Ильхама Алиева в Вашингтон положил начало новому этапу в развитии отношений. Сенатор также обратил внимание на растущую роль Азербайджана в региональных и глобальных геополитических процессах под руководством президента Ильхама Алиева. Стив Дейнс высоко оценил мирные инициативы Азербайджана и политическую волю страны, направленную на нормализацию отношений с Арменией. В ходе обсуждения особое внимание было уделено региональным транспортным и логистическим проектам. В частности, было отмечено стратегическое значение коридора ТРИП для расширения связи между Востоком и Западом, диверсификации торговых путей и повышения роли региона в международной транспортной системе. США также пристально следят за укреплением позиций Азербайджана как транспортного энергетического хаба.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

0: новый транспортный узел в Карабахе. Программа «Великое возвращение» охватывает не только восстановление городов, но и коренное изменение экономической карты Азербайджана. Построенные в Карабахе дороги, туннели, новые аэропорты и восстановленные железнодорожные линии – все это служит одной цели – превратить регион в важнейший логистический центр не только для страны, но и для всего региона. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что современная транспортная инфраструктура, созданная на освобожденных территориях, имеет стратегическое значение не только для развития Карабаха, но и для расширения транзитных возможностей Азербайджана в целом. Именно поэтому на первом этапе программы «Великое возвращение» один из крупнейших государственных инвестиций был направлен на дорожные и транспортные проекты. Вот что об этом международному радио сказал эксперт-экономист Самир Гейдаров.
1: Sənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən geniş miqyaslı
0: реализуемые под руководством президента Ильхама Алиева крупномасштабные транспортные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре значительно усилят экономическую и геополитическую позицию Азербайджана. В центре этого процесса стоит Зангезурский коридор, с открытием которого Азербайджан соединит свою основную территорию с Нахчеваном, а также усилит наземные связи с Турцией. Этот маршрут, став значимой частью среднего коридора, повысит эффективность линии Китай, Центральная Азия, Каспийское море, Азербайджан, Турция, Европа. Новые автомобильные и железнодорожные линии увеличат объем грузоперевозок, снизят транзитные сроки и затраты на логистику. А это приведет к повышению прибыли Азербайджана от транзитных услуг. Сегодня в Карабахе функционируют или находятся в процессе строительства новой автомобильной дороги, общая протяженность которых составляет сотни километров. В короткие сроки была возведена Дорога Победы, ставшая важным стратегическим маршрутом в Шушу. Автомобильные дороги Ахмедбейли, Физули, Шуша, Барда, Агдам, Кельбаджар, Лачин и Худаферин, Губадл, Лачин обеспечивают комфортное передвижение людей и способствуют экономической активности, связывая различные районы региона. Воздушный транспорт представляет собой один из ключевых элементов логистической системы. В 2021 году был открыт международный

0: аэропорт Физули, а затем международные аэропорты Зангилан и Лачин, что вывело связи Карабаха с внешним миром на новый уровень. Выступление Самира Гейдарова.
1: Физули, Зангилан, Лачин и другие районы тикилен хава лиманлары.
0: Построенные в Физули, Зангилане, Лачине и в других районах аэропорты, тысячи магистральных дорог и железнодорожные линии ускоряют интеграцию региона в общую экономическую систему страны. Данная инфраструктура в будущем станет базой для развития промышленности, туризма и сельского хозяйства. Зангизурский коридор особенно значим для дальнейшего экономического развития региона. Этот проект не только связан основную часть Азербайджана с Нахчеваном, но и открывает новые транзитные пути для пересечения транспортных маршрутов восток-запад и север-юг. Карабах, став ключевым звеном этой масштабной логистической системы, занимает новые позиции не только в экономике Азербайджана, но и в регионе в целом. Восстановление железнодорожной инфраструктуры также является неотъемлемой частью этой стратегии. Все эти проекты наглядно демонстрируют, что великое возвращение – это не просто возвращение людей на родину, это ворота в экономику, а экономика – путь к будущему. Реализуемая под руководством президента Ильхама Алиева транспортная стратегия трансформирует Карабах из закрытого региона в открытое экономическое пространство. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго. Редактор